Слушая теперь эту песню, я не знаю, будет ли такое же у меня происходить, или со мной такое же происходить. Андреа Бочелли, Дэвид Гетта, ну, в общем-то, с песней, открывающей все матчи чемпионата мира по футболу этого года, открыла и музыкальную программу нового часа. А слезы на глазах от того, что, ну, я не знаю, как у вас сегодня прошла ночь? Проснулись? Что вы себя с первой мысли, какие у вас были? Отлежали руку, сон плохой приснился, или было душно, или комары кусали. Но вот у меня сегодня ночь выдалась, конечно... Ну, я не... Нет, я не, об этом я не плачу и не жалею, потому что матч Испания-Австрия в полудреме мне комментировал мой сын. Я лишь вставала, когда забивались голы, и как-то все было спокойно и ровно. А вот час назад закончился матч Португалия-Хорватия, который начался в 4 утра. Вот тут я уже была на ногах, во всеоружии.

Это впечатляет. И надо вам сказать, я осталась, не скажем, не уверенная в том, что последний отмененный гол, который должен был сравнять результат, сделать 2-2, на последних дополнительных минутах, уже 20-й, что ли, минуте, чего он там не свистел. Если бы он просвистел раньше, до атаки, я, может быть, не так реагировала. А тут и был гол, и защита на офсайд. Ну, не знаю, какой-то он все-таки спорный. И, видимо, и вот эти вот видеоповторы тоже не всегда однозначны. Мне кажется, матч был спорный. Судя по тому, как выступила сборная Португалии, я не знаю, как они будут играть с Испанией. Ну, в общем-то, все-таки футбол – командная игра. Не покидает меня ощущение, что Роналдо не такой уж и лидер в своей сборной. Нет какого-то притяжения со стороны его однокомандцев к нему. Ну и, собственно говоря, вот второй гол. Ну что, ну пенальти забил. Ну вот не знаю, какой-то осадочек остался. Какая-то неуверенность. Ну ладно. Вот в этом, наверное, опять же, еще раз повторяюсь, буду говорить, какая-то есть вот глубокая, наверное, мысль сиюсекундности и нашей жизни тоже. Вот оно уже случилось, и ничего уже не изменить. И это, конечно, бывает иногда грустно, когда не изменить, а надо изменить или хочется изменить, это тогда грустно. А когда можно изменить, то тогда не грустно. Вот с таким настроением я сегодня приехала ни свет ни заря в студию. Как вы понимаете, полночи бодрствования, по сути, вся ночь. Ну, я надеюсь, у меня сил хватит на утреннее дежурство, а сегодня день такой насыщенный. У нас с вами еще и розыгрыш последнего талона бензина 95-й марки от Gas Energy. У нас сегодня и встреча в проекте «Знай наших». Сегодня к нам придет художник. Я надеюсь, что что-то будет интересное. Встреча с творческими людьми – это всегда какая-то такая эмоциональная перезагрузка и наполнение. Так что, ну и утро у нас с вами только начинается, поэтому не стоит, знаете ли, вот если вдруг вас что-то сейчас мучает, какие-то мысли, ну, вы не сборная Хорватии. Я понимаю, не корову проиграли, но это же спортсмены, они к этому идут, они тренируются, они играют. Для капитана команды Модрича это, скорее всего, последний чемпионат, хотя, мне кажется, он еще полон сил, я не знаю, ну, посмотрим, поживем, увидим, но тем не менее. Расстройство их на фоне того, что сейчас мы ощущаем, мне кажется, полнейшая мелочь. Вот наши с вами какие-то вот нежелания просыпаться, идти в пятницу на работу. Все это ерунда. Так что улыбнулись, подтянулись немного, что-то сделали такого хорошего, бодрого. Да можно даже встряхнуться. И вспомнили, друзья мои, что все складывается из мелочей. Из мелочей. Вот проснулся, и уже хорошо. Ну, согласитесь. Да,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

Простили бы себе Егор Крик и Баста. Честно сказать, я их и минут через 10 уже не вспомню. 7:18 в стране, 3 июля на календаре. Надо переключить свои эмоции на то, что включает обязательная программа этого часа. И, наверное, перейти к погоде. Да, кстати, утро сегодняшнее такое тихое. Я не знаю, перед бурей ли это затишье. Но кроме одинокой сороки и сверчков, на улице такая тишина. И вроде ветер присутствует, но практически неощутим. Плюс 18 уже за окном, безоблачно. Такая погода сохранится в течение дня. Плюс 28, максимально прогреется воздух сегодня. Вода плюс 21, влажность 73%. И надо сказать, что и суббота, и воскресенье впереди нас ждут тоже солнечные, ясные и очень даже теплые. По-июльски плюс 31, плюс 32, ну, а, наверное, на самом деле там и будет больше. Наверное, так оно и есть. Так что денек сегодня обещает быть жарким. Пятница, как-никак, и все нормально. А что касается погоды народных примет, из всего того, что... отметила, выбрала. Самое, наверное, главное и понятное, что если сегодня ясное небо и сухая погода, это сулит нам теплую и щедрую на урожай вторую половину лета. Понимаете? И, конечно, это, разумеется, радует куда больше, чем перспектива 40 дождливых дней, которые нам бы прогнозировал как раз вот дождь сегодня. А сегодня нет дождя. Вот не Настя сегодня никакого. А вот если был дождь, то 40 дней впереди нас бы эти дожди ожидали. Будем считать, что без дождей совсем плохо. Я помню, как хорошо всегда было. 3 дня жары, потом дождик. 3 дня жары, дождик. Вроде как-то так все умеренно, сбалансировано. Ну вот, друзья мои, ясное небо и сухая погода сегодня обещают нам теплую и щедрую на урожай вторую половину лета. Вот таков прогноз по народно-погодным приметам на сегодня 3 июля. Вот, давайте в это поверим. Давайте в это поверим. Как каждая команда верит в свою удачу и победу. Так, чуть позже посмотрим, насколько звезды сегодня к нам благосклонны, что они нам советуют, на что обратить внимание, чего избегать, а на что нас на самом деле навалиться, чтобы получить какой-то результат. И двинемся дальше вместе с Вон Амур с композицией под названием «Мархаба».

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Modern Talking в нашей музыкальной программе. И вы слышали, как на подпевке Дитер Боллен просто фальцетом звучал. А вот в Blue System там как раз была хрипотца. Это я вспомнила песню, которую вчера загадывала в программе Кири-Мири. Так, 7 часов и 34 минуты в стране. Время астрологического прогноза для всех знаков зодиака на сегодня, 3 июля, пятницу. Овны, внутренняя потребность в уединении подтолкнет вас к переосмыслению личных границ в общении с семьей. Это поможет найти новый подход к давнему вопросу, который вызывал напряжение. На работе проявите гибкость, и неожиданное предложение от коллеги откроет интересные перспективы. Вечером уделите время простому разговору с партнером, который укрепит вашу связь. Тельцы, ваше обаяние и коммуникабельность будут на высоте, что позволит легко наладить диалог с тем, с кем вы были в ссоре. Внутренне вы обретете ясность относительно одной давней тревоги, просто позволив ей уйти. В деловой сфере стоит прислушаться к своей интуиции при анализе контракта или финансового вопроса. Планирование небольшого семейного события на выходные принесет радость и чувство стабильности. Близнецы, финансовая ситуация потребует вашего внимания, но вы сможете найти разумный компромисс между желаниями и возможностями. Эмоционально вы будете нуждаться в поддержке и не стесняйтесь обратиться к старому другу, его совет окажется ценным. Напряженная задача на работе будет решена, если разбить ее на небольшие этапы. Проявите инициативу в домашних делах, и это будет высоко оценено вашими близкими. Раки, вы ощутите прилив энергии и уверенности, что позволит вам взять на себя роль лидера в семейном вопросе. Ваша чуткость поможет вам уловить скрытые мотивы в деловых переговорах и избежать невыгодных условий. Внутренний голос подскажет вам, какую сферу жизни пора изменить для большего душевного комфорта. Запланируйте творческое занятие с детьми или партнером, чтобы выразить свои чувства без слов. Львы, вам может показаться, что день проходит медленно, но используйте эту паузу для восстановления внутренних сил. Отложите принятие важных решений, сосредоточившись вместо этого на завершении текущих мелких задач. Неожиданный знак внимания со стороны близкого человека вечером напомнит вам о вашей значимости. Короткая прогулка на свежем воздухе поможет привести мысли в порядок и снимет накопившееся напряжение. Девы, общение в кругу друзей или единомышленников принесет вам не только удовольствие, но и полезную для работы идею. Вы осознаете, что некоторые ваши ожидания от отношений были завершенными, и это понимание принесет облегчение. Проявите щедрость в похвале по отношению к членам семьи, и вы увидите, как преобразится атмосфера в доме. Не бойтесь делегировать часть своих обязанностей, чтобы освободить время для личных увлечений. Весы. Карьерные амбиции выйдут на первый план, и вы сможете эффектно представить свои идеи руководству. Однако не позволяйте профессиональным успехам затмить заботу о личном пространстве, которое нуждается в обновлении. Откровенный разговор с партнером о будущих целях укрепит вашу веру в общие планы. Пересмотр старой привычки, связанной со здоровьем, положительно скажется на вашем самочувствии. Скорпионы, вас посетит вдохновение изучать что-то новое, будь то профессиональный курс или хобби, что расширит ваш кругозор. Вы почувствуете необходимость поделиться с близкими своими глубинными переживаниями. И этот шаг сблизит вас. На деловом поприще проявите дипломатичность в спорном вопросе, и это принесет вам уважение коллег. Доверьтесь своему чутью в бытовом вопросе, и оно подскажет верное решение. Стрельцы. Глубокий анализ совместных финансов с партнером откроет пути для более эффективного планирования бюджета. Вы ощутите внутренний подъем, осознав, что прошлый опыт сделал вас мудрее и устойчивее к стрессам. На работе не берите на себя лишних обязательств. Умение говорить «нет» защитит ваши ресурсы. Простой знак заботы, например, небольшой подарок без повода, станет важным жестом для поддержания тепла в отношениях. Козероги. Партнерские отношения, как личные, так и деловые, станут для вас главным источником поддержки и конструктивных решений. Вы найдете в себе силы отпустить старую обиду, что освободит значительное количество внутренней энергии для новых начинаний. На встрече или переговорах ваш авторитет будет неоспорим, но постарайтесь проявить больше эмпатии к собеседнику. Вечер проведите в спокойной домашней обстановке, которая подарит вам чувство защищенности. Водолеи. День благоприятен для наведения порядка в рабочих процессах и завершения рутинных, но необходимых дел. Вы почувствуете эмоциональный подъем, занявшись физической активностью или начав реализацию давно отложенного личного проекта. Проявите внимание к здоровью близкого человека, ваша забота будет принята с большой благодарностью. Не игнорируйте небольшую бытовую проблему, ее решение сейчас предотвратит крупные хлопоты в будущем. Рыбы.
творческая энергия будет на пике, и вы сможете найти нестандартный подход к решению как семейной, так и рабочей задачи. Позвольте себе небольшой творческий побег. Это поможет восстановить внутреннюю гармонию и снизить уровень стресса. В деловой сфере остерегайтесь поспешных обещаний, тщательно проверяйте свою поступающую информацию, всю поступающую информацию. Искренние комплименты от вас станет для кого-то из домашних лучшей поддержкой и подтверждением вашей любви. Ну, в целом все хорошо, как обычно. Единственное, мне показалось, что всем знакам зодиака сегодня нужно проявить какое-то внимание своим партнерам, деловым, личным. От этого будет зависеть, во-первых, и ваше расположение, ваша энергия, ну и, конечно же, будущее. Ну, в принципе, это нужно делать, да, периодически. Какие-то знаки внимания, просто доброе слово, поддержка, знак внимания. Все это иногда работает. Да. Поэтому я так думаю, что день сегодня сложится очень хорошо для всех, кто слушает наше радио, потому что мы всегда настраиваем вас исключительно на позитив, чтобы на вопрос, как у вас дела, вы могли ответить только «все окей». Написали нам уже сообщение с музыкальной заявкой. Это Александр. Сообщает, что дочка так рада теплым солнечным дням, что просит поставить песенку «Пусть всегда будет солнце». Замечательная песенка. Я не думала, что... Вернее, не помнила, что она с таким глубоким смыслом. Но самые главные слова, конечно, вот «Пусть всегда будет солнце». Это очень важно. Кто помнит, подпевайте. Кто не знает, слушайте. Ну и на самом деле, давайте как мантру повторять «Пусть всегда будет солнце».

нашей музыкальной программе. 7:51 в стране. Ну что, в это время, я так думаю, уже звучат гимны стран Швейцарии и Алжира, поскольку через несколько минут начнется матч между этих сборных, между этими сборными. Друзья, кто на кого ставит? Я имею в виду, ну, не ставки, а на самом деле, кто за кого будет болеть? Пишите, если та команда, за которую вы болеете, и она победит. У нас нет, конечно, кубка FIFA. У нас есть кружка. С радостью презентуем. Я буду болеть за Алжир. Вот я, так я сегодня решила. Вот я сегодня болею за Алжир. Посмотрим, как этот матч сложится. И сегодня, конечно, последние игры 1/16 финала состоятся. И вот уже завтра начнется 1/8. Да, еще одна бессонная ночь. Хочется посмотреть Аргентину и Кабо-Верде, Колумбия, Гана, Австралия, Египет вечером. Ну, как вы понимаете, каждый матч заслуживает внимания для того, чтобы их смотрели. И не только на стадионе, но и, конечно же, перед экраном. Поэтому, друзья, если кто за кого болеет, пишите, кто за Швейцарию, кто за Алжир. Посмотрим, сколько вообще болельщиков есть сейчас по ту сторону приемников. И мы с вами в конце игры, я думаю, мы успеем до 10:00 узнать, кто же победил. Ну, а вообще, друзья, спешу вам сообщить, что на календаре пятница, 3 июля, и это день тайных признаний. Да, мои дорогие грешники, пятница, по-моему, идеальное время, чтобы очистить совесть перед выходными. Давайте устроим минутку чистосердечного признания. Пишите мне, пожалуйста, рассказывайте о самом смешном или нелепом скелете в шкафу. Доедаете ли вы по ночам детское пюре? Покупаете ли вещи на маркетплейсах втайне от мужа? Или до сих пор переключаете канал, когда там показывают сцены с поцелуями? Пишите, пожалуйста, на наш студийный номер 8-771-202-1006. Анонимность гарантирую. Ну, а по ходу сегодняшнего утреннего эфира буду рассказывать вам, откуда пошло выражение вообще «скелет в шкафу». Сколько тайн мы носим с вами прямо сейчас и секреты физического давления на наши плечи вот этих самых тайн. Все это, оказывается, давным-давно изучено людьми, которым, наверное, больше ничего делать нечего. Ну, нечего делать. Вот, поэтому буду рассказывать вам это по ходу сегодняшнего дня. Утро. Всем желаю легкого пробуждения, активного приступа. Трудоголизма, потому что, ну да, пятница, надо поработать, а впереди 3 дня выходных, понедельник, праздничный, так что да, представляете, не успеете что-то сделать, хвост еще с понедельником, потом во вторник на вас навалится, а нам это надо, а нам это не надо, поэтому, друзья, стараемся, выполняем все и даже больше, а мы же с вами двигаемся вперед, у меня есть музыкальная заявка от нашего слушателя Максата, профессор Грин. I need you tonight. Так называется композиция, которая звучит для него. И, по всей видимости, да нет же, не она поставит точку в этом часе. Но, тем не менее, слушаем. Профессор Грин.

Благодаря нашему слушателю Михаилу группа Скорпионс открыла музыкальную программу нового часа. Удивительная композиция. Сразу понятно, да, что не искусственный интеллект. Каждый звучок, каждый вот этот вот... Ой, я не знаю, это, конечно, потрясающе. Но так-то затяжно, меланхолично. И если бы не картинка перед глазами бегающих футболистов сборных Алжир и Швейцарии, мне бы, наверное, было тяжко. Но, тем не менее, Михаил, вашу заявку я выполнила. А если вы, как и Михаил, хотите услышать что-то любимое на волне нашей радиостанции, присылайте свои заявки на номер 8-771-202-1006. 8.06 в стране, друзья. Что у нас сейчас по погоде? Есть какие-то изменения? Давайте посмотрим. Так, плюс 20. На 2 градуса за час столбик термометра поднялся выше. Плюс 28 нам обещают сегодня в течение дня абсолютно безоблачную солнечную погоду. Ну, кто-то скажет, дождались. Ну да, все, отгрешили, теперь можем и порадоваться настоящей июльской жаре. Ну и возвращаясь к теме, которую я объявила чуть ранее, друзья мои, день тайных признаний. Вспоминайте, есть ли у вас скелеты в шкафу. А я вам расскажу, откуда эта фраза вообще пришла к нам. Пришла к нам из английской медицины 19 века, к слову. До 1832 года британским врачам официально разрешалось анатомировать в научных целях только тела казненных преступников. Из-за жесткого дефицита материалов докторам приходилось тайно покупать тела у контрабандистов, изучать их, а оставшиеся кости прятать от полиции в обычных домашних шкафах среди одежды. Так медицинская тайна превратилась в символ скрываемых грехов. Вот так-то. Ну что, а вот Колумбийский университет США провел масштабное исследование человеческих секретов, и ученые выяснили, что если вот вы думаете, что вы абсолютно безгрешны, выяснили, что среднестатистический человек прямо сейчас одновременно хранит в голове ровно 13 тайн. А? Все, уличила вас всех. Причем 5 из них — это тяжелая артиллерия, о которой вообще никто никогда не узнает. А остальные 8 — мелкие бытовые секреты, вроде утаивания реальной стоимости новых туфель от супруга или потраченных денег. Ну вот как-то так. Ну что, если у кого-то на щеках загорелся румянец, значит, сегодня все потеряно. Но тем не менее, если у вас есть какие-то секреты, присылайте их мне тоже на WhatsApp. Еще раз повторюсь, анонимность гарантирую. А в этом часе абсолютно открыто сообщаю, что нас с вами ждет урок казахского языка «Игра Керемире» для настоящих меломанов. Мы распечатали июль месяц, и вот теперь турнирная таблица пополняется именами настоящих меломанов, способных узнать любую композицию в любом виде. Это будет 8.30. Прямо сейчас Мари Кранбери с песней «Сегодня мой лучший день». Еще одна мантра после песни «Пусть всегда будет солнце». Пусть сегодня будет самый лучший день, а завтра будет самый-самый лучший. Итак, с улучшением будем двигаться вперед.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Программе с композицией «Стерео». 8:21 в стране. Друзья, психологи доказали, что хранение серьезной тайны воспринимается нашим мозгом как реальная физическая нагрузка. Во время экспериментов люди, отягощенные тяжелым секретом, оценивали крутизну холмов выше, а расстояние длиннее, чем те, у кого на душе было чисто. Так что говорить правду – это буквально облегчать себе жизнь и экономить физические силы. Правду, правду и ничего, кроме правды. Мы сегодня, ну, не сказать, что празднуем, но во всяком случае говорим про день тайных признаний. Должен быть такое, мне кажется, в жизни каждого человека. Ну, для начала можно признаться самому себе, вот, а потом можно и кому-то, если есть те, кому вы доверяете. Тем самым переложив на него ответственность за вашу тайну. Так, двигаемся вперед. Буквально через несколько минут у нас урок казахского языка. 8:30, игра «Керемерем». Напоминаю всем тем, кто настроен на волну нашей радиостанции. Ну и, конечно же, если у вас есть приветы и поздравления на сегодня, так же, как и тайны какие-нибудь, присылайте все на WhatsApp на номер 8 771 202 1006.

0: Учим казахский язык легко.
1: Шырша елка. Шыршаның шамы жанды. Огни на елке зажглись. Шырша елка. Шамы жанды. Огни зажглись. Шыршаның шамы жанды. Шырша елка. Шамы жанды. Огни зажглись. Шыршаның шамы жанды.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8:32 в стране. Хочется поблагодарить Михаила за поддержку, который решил разделить мое боление за сборную Алжира, которая в данный момент проигрывает 1-0 сборной Швейцарии. Но еще даже первый тайм не окончен, поэтому они атакуют, что-то там пытаются, какие-то комбинации разыгрывать. Посмотрим. Но у нас с вами своя игра под названием «Керемере» для истинных меломанов. В это время я надеюсь, что все, конечно, уже готовы. Напомню, условия нашей игры непростые. Сейчас прозвучит фрагмент перевернутой композиции. Перевернутый фрагмент композиции. Буквально каких-то там полминутки. И вам нужно узнать, что это за песня, что это за исполнитель. Тут же позвонить по номеру 8-771-202-1006, назвать свою версию. Если она окажется верной, ваше имя я внесу в летопись наших победителей. Мы открыли летопись июля месяца. И по итогам месяца мы подведем, выберем, ну как выберем, посчитаем, определим победителя, и он получит главный приз, который я уже опубликовала в Инстаграм. Это романтический вечер на двоих в гончарной мастерской «Творец» и такая, опять же, handmade производство, подставочка под горячее и не только. Ну вот они такие стильные, лофтовые. Никогда лишним это не бывает. Главное, что это все эксклюзивно. Все, пожалуй, если угадаете, передадите привет, мы с вами пообщаемся, поговорим в прямом эфире. Так что устраивайтесь поудобнее, находите место для парковки вашего авто, если вы нас слушаете в машине. И, конечно, если на рабочем месте или дома, то, конечно, найдите себе тоже комфортненькое местечко. Если вы готовы, то давайте слушать фрагмент, перевернутый фрагмент композиции, очень известный, надо сказать, в узких кругах. Да нет же, нет же. Как только мы разгадаем, я скажу, а хотя, может быть, и вы сами мне все про это расскажете, поэтому давайте не будем пока забегать вперед. Давайте просто послушаем. Перевернутый фрагмент композиции, который вам нужно разгадать, узнать и назвать мне исполнителя или название песни. Желаю всем удачи.

0: А вот уже и прозвучало все перевернутое, и у меня есть телефонный звонок. Сейчас. Алло. Алло, доброе утро. Макса, доброе утро. Так, еще кто-то прорывается. Скажите, вы дома, на работе? Мы вас не отвлекаем?
1: Я на работе.
0: Все, понятно. Как в пятницу работается с утра, хорошо?
1: Ну, на вахте у нас каждый день работает.
0: Понятно. Все понятно. Футбол нет возможности? Нет возможности футбол смотреть, подглядывать?
1: Да, время от времени получается иногда вечерний.
0: Ага.
1: А днем на работе не так.
0: А, вот желтую карточку кому-то в руки.
1: Слушать в наушниках радио.
0: Все, поняла. Ну что, Максат, есть версия, что это было? Что это за композиция, кто исполняет?
1: Ну, вот эта песня, я даже не знаю, кто поет. Или Backstreet Boys, или NSYNC, или... Кто-то там не Boyzone, не Westlife. Какой-то бойз-бренд этот.
0: Bye-bye, да. Вы назвали песню. Это уже считается правильным ответом. А теперь давайте разберемся.
1: Скорее всего, это NSYNC, наверное.
0: Абсолютно точно. Да. Это NSYNC. К своему стыду, мы тут на Медне, когда были на фестивале «Викенд Роста» и участвовали в квизе своей командой. Ну, мы, правда, победили, надо сказать должное нам. Мы по итогам выиграли игру. Но NSYNC мы не узнали. Мы вот, то есть, как раз спутали с Backstreet Boys. Почему-то. Ну, очень, видимо, торопились и жарко было. А вы...
1: NSYNC — это в лице Джастин Тимберлейк, да?
0: Да. Я же говорю, полностью исчерпывающая информация от нашего слушателя, это потрясающе. Даже ничего дополнять не нужно. Да, Тимберлейк вылез из этого американского бойс-бенда. Абсолютно точный, правильный ответ. Кому привет и какие пожелания, что хотите сказать?
1: Ну, всем продуктивного дня, хорошего утра. Я вижу то, что в Уральске солнечно.
0: Солнечно.
1: Всем хорошего дня.
0: Замечательно. Есть у вас какой-нибудь секрет в шкафу? Скелет в шкафу?
1: Даже не знаю.
0: А есть у вас какие-то...
1: Не на весь Уральск.
0: Нет, вы просто... если не на весь Уральск, значит, есть. Ну что, вот тогда... Иногда нужно, да, либо их раскрывать, либо чаще говорить правду, конечно, чтобы...
1: Да, где-то кому-то нужно душу твою излить.
0: Да, чтобы эту тяжесть не носить в душе. Я вам искренне поздравляю и благодарна вам, Максат, что вы с нами, за то, что нас поддерживаете, контактируете, пишете, заказываете, угадываете. Спасибо, вы прям наш. Хорошей вам вахты, хорошего настроения. И до связи.
1: Спасибо.
0: Все, ваши... До связи. Имя ваше вписало в нашу летопись. Есть победитель. Абсолютно правильный, исчерпывающий ответ. Вот прям на пятерку с плюсом, как говорили в школе. И песню назвал, и группу назвал, и вспомнил про Тимберлейка. Ну, самая яркая, скажем, личность, которая потом в сольной карьере себя проявила, как могла. Ну, а группа, которая появилась в 1995 году, вроде как продолжает гастролировать, не знаю уж в каком там составе, но тем не менее. Да, они расходились, потом встречались, спели с очень большим количеством других звезд, такие коллаборации за свою историю музыкальную создавали. Ну и, собственно говоря, видите, еще мы их помним, мы их знаем, и это прекрасно. Значит, их творчество не прошло зря. И вот теперь мы имеем возможность целиком послушать композицию уже в нормальном виде группы NSYNC. Bye, bye, bye.

Юрий попросил включить нашу программу, композицию Forever Young от группы Alphaville. Друзья, жизнь — лишь короткое путешествие. Вечно молодым. Я хочу быть вечно молодым. Ты точно хочешь жить вечно? Вечно! Вот такова главная мысль прозвучавшей песни. Спасибо, Дмитрий, за заявочку. Как-то, да, вновь вернула меня в 7 утра. Когда я говорила о впечатлениях закончившегося матча, да и, собственно говоря, то, что сейчас происходит, ушли команды на перерыв, да, жизнь, она то, что здесь и сейчас, вот что сейчас происходит, и буквально через мгновение это уже остается только в нашей памяти, поэтому надо больше таких крючков. Ну и возвращаясь к теме признаний, тайных признаний, Михаил прислал сообщение, что у него есть кем делиться, кому рассказывать, раскрывать свои скелеты в шкафу. А так жить легче. Согласна, абсолютно согласна. И ученые так считают. И это замечательно. Так, еще одно сообщение пришло. А, достается, правда, поначалу. Продолжает. Да, да, а как вы хотели? Расплата, она тут же нас настигает. Но все равно, после этого как будто прям ху, камень с плечей. По статистике опросов крупных исследовательских центров, более 40% людей тайно едят по ночам в темноте у открытого холодильника. Так, подняли руки все. Кто это делает? Кто это делает? Самое забавное, что большинство ночных преступников, ну, в кавычках, понятно, признались, в этот момент они едят продукты, которые вообще-то предназначались для других членов семьи. Ну, например, там детский йогурт или последний кусок мужниного стейка, отчего еда кажется в два раза вкуснее. Ну, как себе в этом отказать? А вот теперь сообщение, ну, скажем, информация для руководителей. Опросы на порталах по поиску работы вытащили на свет главный офисный скелет. Ой, около 70% сотрудников признались, что регулярно имитируют дикую занятость перед начальством, хотя все задачи на день уже сделаны. Самый популярный секретный метод – быстро ходить по коридору с хмурым лицом и какой-то важной папкой в руках. Никто не рискнет остановить человека, который так решительно идет пить кофе на другой этаж. Как вы понимаете, да? Вот это вот имитация бурной деятельности. 70%! А, как вам? Ну, главное, что когда уже сделали все. Это уже как... Это простительно. Вот такие вот у нас дела. Мы продолжаем с вами что? Мы продолжаем с вами музыкальную программу. И у нас на очереди Иван и песня «Черное платье, белые ночи». И Эрфонс, который поставит точку в этом часе. Жду ваших сообщений на программу «Кто сегодня молодец». Ваши приветы и поздравления, которые прозвучат в 9:30.

Ой, Полечка, никогда не говори никогда. И тема прощения, кстати, это да, тема отдельного разговора. Уметь прощать, надо ли прощать, это да. Есть о чем поговорить. 9 часов и 4 минуты в стране, но у нас с вами разговор о другом. Во-первых, начинается второй тайм между сборными Алжира и Швейцарии. Выходят на поле игроки, посмотрим. Я продолжаю болеть за Алжир, не знаю, за кого болеете вы. Хотите, пишите, поделитесь со мной своими, ну, скажем, заметками об игре и прогнозах на итог этого матча. Пока 1-0 в пользу Швейцарии. На 2 градуса повысилась температура за окном в нашем городе. Ну, так, в час по чайной ложке в 2 градуса. Тем не менее, нам сегодня синоптики обещают плюс 28. Я думаю, скоро, ближе к обеду, мы этого рубежа достигнем. Солнечная, безоблачная погода, чудесный день, и ближайшие выходные тоже будут солнечными и жаркими. Так что все, кто планирует водные процедуры, по-моему, идеально, чтобы открыть сезон.

насыщенный день. Не буду далеко уходить от студии. Кстати, кто не забрал свой бензин? Аслан, вы не забрали еще свой подарок. Ждут они всех наших победителей в редакции. Заглядывайте к нам на огонек. До 17.00 будем всех ждать. А возвращаясь к теме скелетов в шкафу, хочу вам еще один факт привести. Каждый третий любитель брутального рока или сложного джаза тайно держит в своем плейлисте попсу 90-х или детские песенки из мультфильмов. Социологи называют это порочное удовольствие. Включая в машине суровый вид, человек за закрытыми окнами может с упоением подпевать песням своей юности, в чем никогда не признается коллегам по бизнесу. А в чем сложность? Вот если я люблю разную музыку и слушаю ее, сегодня могу одно, завтра другое. Ну, если, конечно, хочется себя позиционировать как исключительно, фаворитом одного стиля, фанатом одного стиля, то, конечно, хотя, мир настолько разнообразен, чтобы любить что-то только одно. Надо пробовать все. Если... даже не буду углубляться. Я думаю, вы меня поняли. Далее у нас музыкальная заявка от Михаила Великого. И я ее с удовольствием выполняю. Это Beer Sound с песней «Ты просто будь со мной рядом».

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Сандры «Around My Heart», «Вокруг моего сердца». Ну вот и мы с вами вместе с ними покружились вокруг сердца. И теперь можем смело двигаться вперед. 9 часов и 22 минут в стране. Да, не хватает скорости алжирцам, как ни странно. Опережают их, конечно, вот по скорости. Явно на голову выше сборная Швейцарии, поэтому еще 2-0. Но ничего, я всегда болею до последней минуты, даже, может быть, дополнительный. Ну, даже если дополнительный. Так, вот что я хотела вам рассказать касаемо скелетов в шкафу. Есть исторические факты, которые, в общем-то, потом раскрылись. Например, секрет вечной молодости, который оказался обманом. В 18 веке французская графиня де Сен-Жеран прославилась тем, что в 60 лет выглядела на 25. Ну вот нынешнему поколению и нам, вот проживающим сейчас в 2026-м, как-то это даже не удивительно, да? То есть в 60 сейчас и выглядит на 25. Но там, опять же, никакой магии, а косметология, пластическая хирургия помогают. Да и даже не в 60, а в 70 и 80 выглядеть на 25. Ну а в то время, вы же понимаете, совершенно были другие времена. И весь парижский свет умолял ее раскрыть секрет масок и диет. Ну, потому что что-то она, конечно, сотворяла со своим лицом. Скелет открылся только после ее смерти. Графиня просто никогда не выходила на улицу при дневном свете. Принимала гостей исключительно при свечах в темных вуалях и запрещала слугам вести учет ее возраста. Вот чистая магия освещения. Вы же прекрасно понимаете, да, чем... То есть угол света, падение теней, это все, конечно, влияет. Но вот как-то она решила, что вот таким макаром можно пускать пыль в глаза своим приятным лицом. Так, а вот у Людовика XIV был огромный комплекс, он рано облысел. Чтобы никто не узнал о его позоре, он нанял 48 личных парикмахеров, которые создали для него гигантский пышный парик из натуральных волос. Король менял их по несколько раз в день. В итоге личный секрет монарха породил безумный тренд. Следующие 100 лет вся аристократия Европы была вынуждена ходить в огромных душных париках, просто чтобы соответствовать тренду. Вот так. А мы думаем, с чего это вдруг у них вот эти вот букли на букли и букли погоняют. Да, и еще и в шее разводят. А вот оно, пожалуйста, Людовик XIV. Много чего натворил в своей жизни. Ну, это я продолжаю всю тему скелетов в шкафу. Подводя все равно в итоге к тому, что говорить правду и не хранить это, вот это все внутри себя. Вообще, говорят, ничего внутри себя нельзя держать. Это вредно. Плохие мысли, какие-то секреты. Вот ничего нельзя, да. То, что накопилось, какая-то боль. Да и радость тоже не надо держать в себе, потому что разорвет просто. Вот если рад, вот посмотрите на болельщиков на футбольных стадионах. Посмотрите, ну там же это же все, это же прямо они же вот там повзрывались бы все. Одни от негодования, другие от счастья. Вот надо выплескивать, да, такую разгрузку производить иногда. Так, двигаемся дальше. Группа «Студия», она не виновата. Дальше «Олеса» с Кэти Перри в нашей музыкальной программе. А нет, сразу после «Студия» у нас реклама и программа «Кто сегодня молодец?».

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:30. Время приветов и поздравлений в нашей программе «Кто сегодня молодец?». Спасибо, кто присылает сообщения, спасибо, кто пишет, рассказывает про себя, просто что-то сообщает. Мы вот тут с Михаилом затеяли разговор по поводу Роналдо. Конечно же, ну, что поделать, да, это их личные достижения, их сравнивают с Месси, со всеми остальными, да, у них есть свои достижения, и каждый из них старается за время своей такой недолгой, быстрой карьеры, конечно же, как можно больше заработать свою копилку, чтобы дольше помнили, наверное, ну и, скажем, чтобы заслуги эти были оценены по достоинству. Поэтому вот рассуждаем, общаемся, высказываем друг другу свои мнения. Да, я уже говорил, что теперь Португалия сыграет с Испанией, но не знаю. Пока у меня нет. Вот если раньше как-то можно было сказать, ну да, возможно, да. Испанцы мне в этом сезоне, на этом чемпионате больше напоминают немецкую машину, которая она когда-то была. Вот прям когда они вот выходят, как по стандарту, все тык-тык-тык-тык, все честно отработали, все и ушли с поля, довольные и счастливые. С Португалией немного не так. Ну, посмотрим. На то он и футбол, что мы располагаем, мы предполагаем, а они располагают. Перейдем к поздравлениям. Сегодня в большой семье акционерного общества «Талап» коллеги, друзья и радиостанцию «Кей» поздравляют специалиста службы безопасности Вахитова Радика Робертовича. Конечно, я уверена, Радик, ты уже получил поздравления от руководителя подразделения вашего и от всех, кто тебя знает. А тебя знают очень многие, потому что ты очень долго работаешь в компании, и это замечательное качество, вот такое постоянство. Радик является еще и по совместительству моим соседом, с которым мы с детства, собственно говоря, проживали на одном месте, поэтому знаем друг друга давно, как мы меняемся с годами, поэтому хочется тебе сегодня пожелать крепкого здоровья, здоровья твоим родным и близким, и, конечно же, чтобы у тебя было много целей и желаний, которые ты еще осуществишь и достигнешь. Хорошего тебе настроения, оставайся таким же суровым, как-то непредвзятым, что ли. Это самый суровый человек у нас здесь, на территории офиса. Мимо него никто не проскользнет, не пролетит, не прошмыгнет. Его суровый взгляд всегда пугает. На самом деле он очень веселый, замечательный человек. Я желаю ему и личного счастья, и в работе успехов, и всего-всего-всего-всего самого наилучшего. Перехожу к приветам и сообщениям, которые пришли к нам на WhatsApp. Было такое короткое первое сообщение. Привет, радио ОК. Передайте привет моему другу Тимуру от Руслана. Ну, правильно, это как будто шел мимо так, оп, оставил сообщение и побежал дальше. Я надеюсь, что Тимур сейчас нас слушает. Тимур, это вам от Руслана. Привет. Ну, добавлю еще и привет от нашей радиостанции. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, нашу доченьку Аружан с днем рождения. Ей сегодня исполняется 14 лет. Ой, какой прекрасный возраст. Наша взрослая девочка. Успехов тебе в учебе и побольше верных друзей. С поздравлением, мама и папа. Мама и папа. Ну что ж, а мы присоединяемся и к этому поздравлению. Привет всем уральцам. Желаю всем отличной летней пятницы и хорошей погоды. Ну, спасибо. Возможно, вашими молитвами. Передаю привет коллеге по кабинету ОСИЕ. Вот. Вот так и нужно. Сидят вдвоем, слушают. А потом Асия передаст вам привет. Конец недели. Финишная прямая. Ура! Это сообщение от Гульнас. Девчонки, я желаю, чтобы на ваших лицах были улыбки. И действительно, все так и было. Чудесная, хорошая, летняя, жаркая пятница. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения брата Марата. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи во всех делах. Ты у нас самый-самый-самый лучший. Индира, Медет и семья из Калиевых поздравляют вас, Марат, с днем рождения. Ну а мы, естественно, присоединяемся. И еще одно сообщение от Дениса, который передает привет всем, кто сейчас на работе. Ловите заряд бодрости на весь день и улыбайтесь почаще. Это сообщение от Дениса. Спасибо вам большое, Денис. Правильно. Все правильно. Вот так и нужно. Улыбаться, бодриться, веселиться, наслаждаться. Так, еще одно сообщение пришло. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет дяде Сергею и благодарность за классную рыбалку. Это сообщение от Станислава, я так поняла. Да, от Станислава. Ох, блин, за классную рыбалку. Да, за классную рыбалку. Спасибо вам, дядя Сергей. Так. Еще что-то печь. А, это уже спасибо, видимо, нам. И вам спасибо за то, что прислали. Может, место напишите, где рыбачите. Вдруг соберусь все-таки поехать, если успею все дела переделать. Все, больше ничего не плюмкнуло, поэтому от всей души передаю привет тем, кто не получил персонального от радиостанции ОК. От себя лично всем привет. Всем отличный, теплый, жаркий. Теплый, потому что у меня уже кондиционер работает в студии. И мне так это свежо. Сейчас пойду на улице погреюсь, на солнышке погреюсь. Хотели жаркого лета? Пожалуйста, получайте. Хотели жаркие, солнечные, без осадков выходные? Пожалуйста. Ну что, вот что просили, получайте. Вот теперь не проморгайте и не проведите так впустую, чтобы потом не жалеть, когда дождики начнутся. На этом программа «Кто сегодня молодец?» заканчивается, но не заканчивается, как всегда, наша музыкальная программа. И вот теперь то, что я и обещала, Олеса и Кэти Перри в нашей музыкальной программе.

сағатты бүгіннен бастаңыз. Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Ну, так получилось, что до рекламы у нас прозвучала Мумитроль с песней «Забавы», а после рекламы уже Филат Фекарес совместно с Мумитролем сказали «Море, море, гудбай». Ну, знаете ли, июль на календаре, конечно, одни говорят морю «гудбай», а другие говорят морю «привет», время отпусков, отдыха, закаливаний, загара, чудо чудного летнего, от чего мы ждем 9 месяцев. Я надеюсь, что вот ближайшие выходные как раз и пройдут под флагом водных процедур во всех водоемах нашего региона. Ну, а заканчивая тему скелетов в шкафу, хочу вам открыть, ну, не сказать, что прям тайну, но не свою тайну, а вот какую информацию. Главный миф пользователей смартфонов – уверенность в том, что вкладка «Инкогнито» в браузере полностью скрывает скелеты и ночные поиски. Ну, вроде тех, что там, почему у кота глаза грустные, там, или как разбогатеть за 5 минут. На самом деле, этот режим просто не сохраняет историю на самом телефоне, но ваш провайдер и сайт отлично видят все, что вы искали. Так что идеального цифрового алиби не существует, помните об этом. И еще одно. Новый тренд интернет-торговли – это тайные заказы. Почти 35% замужних женщин и женатых мужчин признались, что скрывают от своей половины реальное количество покупок на маркетплейсах. Они забирают посылки втайне, быстро распаковывают, уничтожают коробки. А на вопрос «Это что, новое?» с невинным видом отвечают легендарной фразой «Да ты что, я это 100 лет назад купила!» Оно просто в шкафу лежало. Ну что ж, я надеюсь, кого-нибудь до этого улыбнуло, а кого-то на самом деле навело на мысль о том, что не стоит долго в себе что-то такое держать. Может, это уже и не тайна вовсе, и пора раскрыть все и забыть, вычеркнуть это из памяти, чтобы это камушком не сдавливало грудь. Заканчивая сегодняшнее утреннее дежурство, хочу всем пожелать отличного продолжения дня и еще раз напомнить, что мы с вами услышимся в 13:00 на проекте «Знай наших», который будет дублироваться в прямом эфире на нашей странице в Инстаграм. В 14:30 мы разыграем остаток бензина. Талон на 10 литров от «Газ Энерджи» сети автозаправок. Разыграем для тех, кто будет в этот момент слушать нас. Посмотрим, какая цифра сыграет сегодня. Пусть удача шагает с вами рядом. Ничто не мешает выполнить и перевыполнить все, что вы наметили на сегодня. Пусть ничто не давит, не сдавливает грудь, не бередит ваше сердце. А напротив, пусть все бодрит, веселит, радует и согревает, как сегодняшнее солнышко. Ну вот сказала про море привет. И надо же вам, вот и нашла песню, которая тоже так называется. «Море привет» — это группа «Добро» в нашей музыкальной программе. Прямо сейчас. А с вами была Елена Левитан. До встречи в 13:00. Всем пока.

0: Оралда сағат 10.
1: В Уральске 10 часов.
2: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.
3: Летит.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 номеріне қоңырау шал.
5: Радио «Окей».

взгляда. Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат: постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускать.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте

Рошан, роза, роза, роза, роза.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл про...

0: Учим казахский язык легко.
1: 2026 год. 2026 год. 2026 жыл табысты жыл болсын. Пусть 2026 год будет успешным. 2026 жыл. 2026 год. Табысты жыл болсын. Пусть год будет успешным. 2026 жыл табысты жыл болсын. 2026 жыл. 2026 год табысты жыл болсын. Пусть год будет успешным. 2026 жыл табысты жыл болсын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Знай наших.
1: 13 часов и 2 минуты в стране. Добрый день всем, кто настроен на волну радиостанции ОК. Как и было обещано, вот оно время, когда мы начинаем наш проект, вернее, мы его продолжаем под названием «Знай наших». И в это время у нас обычно в студии гости. Люди, которые умеют что-то делать своими руками, а мы стараемся жителей нашего города знакомить с такими людьми. Творческими, талантливыми, опытными, не очень, амбициозными, начинающими, заканчивающими, творящими. Вот сегодня разрешите представить вам гостю нашей студии Айгуль.
2: Всем здравствуйте.
1: Так, Айгульчка, ты можешь себе представить? Я знаю, что ты учишься в каком-то учебном заведении, да? Мне кажется, сейчас вот это вот понятие презентации – это неотъемлемая часть жизни молодых людей.
2: Меня зовут Айгуль, я учусь, закончила второй курс, учусь на дизайнера интерьера здесь, в Уральске, ЗГУ, имени Махамедова Денисова.
1: Насколько был осознанный выбор? Давай вот первую часть посвятим тебе.
2: Это спонтанный был выбор вообще. До ЕНТ я за полгода это решила. И то я думала, что я пойду на архитектуру, так. Но там не сложилось, грубо говоря. Я, не хотела в Алмату поступать.
1: Дома решила, хотелось.
2: Да, решила не рисковать, так как у нас грант был только в один универ, мы должны были подавать. И вот решила ЗГУ подать, и на грант сейчас учусь.
1: Получилось.
2: Да.
1: Хорошо. То есть до момента, как ты окончила школу, каких-то приоритетов не было?
2: Было.
1: Было?
2: Да.
1: Именно архитектура?
2: Нет.
1: А что?
2: Я с 8-го, наверное, класса учила геомат. Я собиралась вообще в туризм подаваться. Но вот в 11 классе, в январе я что-то передумала.
1: Так, вот в январе, там за полгода до окончания школы, вот так, видите, как план
2: за три месяца до ЕНТ.
1: Даже за три месяца до ЕНТ. Значит, ты хорошо знаешь географию? А как же туризм? Ты как Сусанин всех завести куда-нибудь в дебри и оставить?
2: Да, вот. Ну, я что-то думала, может, мое, но что-то вообще нет.
1: А еще какие? А вот хорошо, это вот уже вот в 11 классе. А давай копнем, уйдем в детство. Чем хотелось в детстве заниматься?
2: Вот в детстве, в чем прикол вообще? Я вообще не рисовала тогда, но на все праздники я почему-то просила у родителей, у родственников, у Азики всегда альбомы, раскраски, какие-то карандаши цветные, акварели, гуашь. У меня вот целая такая полка, она была заполнена вот альбомами. Такая стопка гуаши, стопка акварели, карандаши. Это вообще было странно, но я вообще не использовала их вообще. Потом мы, лет через 5, наверное, когда мы вот уже переезжали в новый дом, мы начали это все разбирать, и офигели с того, насколько у нас много новых альбомов и вообще новых красок, которые просто высохли.
1: Понимаете, к чему мы ведем? К тому, что Айгульчка не так давно... Сначала по принуждению, потому что, да, в ходе обучения требовалось что-то рисовать, правильно? А потом она решила, что, по принуждению всегда, этого мы не любим. Ой, не любим, да?
2: Да.
1: А вот когда самой вдруг приходит вдохновение, вдруг руки потянулись, правильно, за кисточку?
2: Да. Это как раз вот я... Один семестр проучилась в Казгасе, в Алмате. Я тоже рискнула родителям, не сказала, не сказав, я написала заявление туда на академическую мобильность. Вот в осени прошлого года, когда вот второй курс только начинался, я рискнула, просто написала заявление в деканат. Они меня приняли. Потом в декабре уже пришлось рассказать родителям.
1: Так.
2: Я рассказала, они что-то поругали, потом поддержали, сказали «ладно». И... Все, я поехала, один семестр я проучилась там, и после этого вот у меня очень большое вот вдохновение открылось, да, вот, рисовать и так далее.
1: Опять же, не имея каких-то специальных навыков.
2: Нет, на первом курсе мы знали вот базу. Базу нам учили.
1: Так.
2: Я училась хорошо.
1: Так.
2: Но так, чтобы вот дома сидеть, самой как-то рисовать, вот как у нас в ТикТоке, в Инсте там. Все выкладывают, но у меня такого не было. Но это вот началось, наверное, с месяца апреля, наверное, как вот в Алмате была, там на горы. Вдохновение пришло, смотря.
1: Ага. А где еще бывало, какое еще? А если бы на море побывала, вот как ты думаешь?
2: Сейчас вот я очень люблю рисовать вот закаты, как раз-таки у моря, у речки, вот между деревьев. между там гор.
1: А ты рисуешь
2: стекает.
1: По воображению или на пленэре? То есть вот ты выходишь, находишь какое-то место красивое и его пишешь?
2: Не, я могу вот на улице что-то увидеть, потом его сфоткать и дома ночью Ночью. Именно
1: ну,
2: я.
1: Да, ночь, а все вдохновение у всех всегда приходит ночью.
2: Да.
1: Понимаешь, ночью творят как хорошее, так и плохое. Таково, видимо, свойство нас человеков. Угу. Прекрасно. Значит, друзья мои, кто сейчас нас смотрит и кто нас слушает, напомню, что в эфире программа «Знай наших», проект «Знай наших», который мы проводим с магазином «Хэнди». Это магазин ручной работы, который продолжает, кстати, активно искать творческих людей, предоставляя им площадку. И вообще «Хэнди» — это такой социальный проект, который дает возможность не только заработать, поскольку представляет торговые площади, но еще и

0: детстве. Что-то там лепила из бумаг, что-то там делала. Вот потом это все переросло просто в рисование.
1: Все, понятно. У нас начинающая художница Айгуль. Сегодня в эфире у нас были уже опытные, маститые, можно сказать. А вас можно назвать начинающий художник. Ну, хорошо. Пишем все-таки природу. С этого началось. То есть под впечатлением гор, чего-то того, чего нет у нас здесь. Да. Да. Это потрясло, и вот оно пришло вдохновение. Как ты думаешь, вот это направление, оно будет постоянным, или все-таки вдохновение можно еще из чего-то черпать и куда-то вот в стороночку, влево-вправо?
0: Ну, вдохновение, оно не всегда будет. Угу. Вообще, оно... то приходит, то нет, это смотря вот где ты находишься, какое у тебя настроение, какие люди рядом, это тоже очень сильно влияет. Я не думаю, то, что у меня вот рисование будет всю жизнь, вот 24/7. Нет, мне кажется, это просто перерайдет вот как раз-таки в дизайн. Я же учусь на дизайнера, вот это, скорее всего, туда перерастет, и что-то из этого-то и выйдет.
1: И планомерно ты будешь создавать декор для своих дизайнов, и такая перспективка, да?
0: Да.
1: Дизайн, это там же тоже нужно знать, вот что нужно знать дизайнеру, помимо программы 3D-шной, чтобы как-то вот это все планировать?
0: Во-первых, клиентоориентированность там очень важна, потому что ты должна слушать клиента, знать его, что он вообще хочет, уметь с ним разговаривать и уметь подбирать вообще весь интерьер, который будет ему по душе.
1: Но для этого надо иметь что-то в загашнике, чтобы предлагать, да? То есть хотя бы знать какие-то стили, направления, с цветами как-то работать, да? Это сложно, это еще надо учиться и учиться.
0: Да. Там опыт более важен, чем сама учеба.
1: Да? Опыт какой? Общение ты имеешь в виду?
0: Нет, опыт по материалам, по вот сочетанию цветов. Это надо все увидеть, узнать. Самой надо просто все это увидеть, как это на деле кажется. И тогда уже преподносить только людям. Ну,
1: профессия, надо сказать, творческая, да, и сложно. Вот мне казалось, что это из категории тоже вот актеры, модельеры. Это туда. К этому либо должна душа располагать, либо какие-то, я не знаю, там должны быть задатки изнутри. То есть, в принципе, как и это художник. Вы творите, только вместо холста у вас стены, у вас пол, у вас потолок. Это все... так, хорошо. Ты говоришь, все зависит от настроения, от людей, которые окружают. Как семья восприняла твое...
0: Очень вот. Хорошо. Очень хорошо.
1: Сказали, у нас... рисуй, наконец-то, краски, да. Чтобы не выкидывать.
0: Да, у нас семья вот всегда поддерживает. Все, что бы ты ни начал, ни задумывался, они все поддержат. И папа там все купит, все оплатит.
1: Хороший папа.
0: Да, вот.
1: Там. Рисуй, дочка, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала, так, хорошо. А вообще еще кто-то есть из творческих в семье?
0: Из творческих, кажется, пока что никто не растет. Они еще маленькие, у них сестренка есть и братишка есть.
1: Так вот им надо это позволить на обоих рисовать, а ты потом будешь это все замазывать творчески, как дизайнер.
0: Да, но у меня сестренка, она больше... Она ходит на монтаж, потому что она сама начала этим интересоваться.
1: В телефоне?
0: Да.
1: Видео?
0: Да.
1: Ага.
0: У нее прям...
1: Хорошо получается.
0: Да, очень хорошо получается. У нее есть YouTube-канал.
1: Так. А сколько лет сестренке?
0: 13-14.
1: Так, да. На меня посмотрела, как будто спрашиваешь. Не знаете, что ли, сколько? 14. 14 лет это уже...
0: Да. А-а-а. Да.
1: Так, YouTube-канал монтирует. Ей это интересно. А она где-то училась или сама?
0: Нет, она вот сама как-то начала. Я как начала географией увлекаться, она тоже начала. Я как начала рисованием увлекаться, она тоже начала. И вот что-то в телефоне начала зависать, а она там, оказывается, видео делает, на YouTube выкладывает.
1: Вот так.
0: Да.
1: И потом не вот так вот сидите, и не знаете, что она звезда у вас YouTube. Это здорово, это замечательно. Вот, друзья мои, следите, пожалуйста, за тем, чем занимаются ваши дети. Ну, чтобы не пропустить момент славы, когда они скажут: все, родители, ухожу, я зарабатываю больше, чем вы, и нафига ж мне вот это вот мыть посуду и застилать постель. Прекрасно. Мы буквально сейчас через полминутки переключимся на рекламу, у нас там дальше прозвучит песенка, и мы с тобой...

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Знай наших.
1: А мы тут увлеклись, мы тут разговариваем себе и даже не знаем, что уже у нас эфир идет и на радио. Кто нас слушает на 106? Друзья мои, у нас проект «Знай наших». Мы тут с Айгуль разговариваем о профессиональных ее качествах. То есть, когда человек приобретает какие-то этот профессионализм, ну, неважно, даже поначалу. Вот вспомните себя в детстве. Там научились чего-то, и хочется, во-первых, это показать. Хочется даже кого-то научить или там смотри, как я могу! Это же нормальное явление. И я Айгуль спрашиваю, вот она когда приехала и получила какие-то, ну, скажем, базу знаний, позволили ей что-то изменить в интерьере ее дома, сказали, что прошел ремонт, естественно, сказали, пока не трогай. Зато за советами обращаются. Кто к тебе обращался за советами, чего спрашивали?
2: И мама, и папа обращались.
1: Так.
2: Ну, мама больше обращалась, она вот спрашивала про... она хотела новую... кухню новую хотела, и ванну она хотела поменять, полностью вот все стены, там, вся, мы хотели на заказ, короче, что-то делать, но пока что это откладываем на чуть-чуть попозже, и после посмотрим, но они уже советуются.
1: То есть ты им предлагаешь проекты?
2: Да, я вот предлагаю там варианты, вот это, что удобно для нашей семьи тоже, вот.
1: И чтобы понравилось всем.
2: Да.
1: Чтобы было удобно, приятно заходить, да?
2: Да.
1: Чтобы всех удовлетворяло. Да. Вот хорошая практика. Так, мы переходим, ну, скажем, вот от личного... Хотя нет, оно все будет перекликаться, потому что вдохновение – это же такая штука. Вот чем наполнен, какими эмоциями, они же вот... даже одну и ту же полянку можно нарисовать с разным настроением. Что тебе поднимает настроение? Что тебя может заставить рассмешить?
2: Ой, я даже не знаю. Что-то из творчества?
1: Вообще. Вот я не знаю, там подружки. Вот есть, вот говорит, вот у меня подружка-хохотушка. А ты из какой категории? Тебя нужно смешить или ты можешь сама рассмеяться?
2: Я вообще сама очень позитивный человек.
1: Так.
2: В компании я больше хохотушка, чем другие.
1: Так.
2: Вот. И подруг у меня не так уж и много, но они самые такие близкие.
1: Надежные,
2: да,
1: близкие.
2: Да, надежные, да, самые близкие. И вот мы когда вот с ними гуляем, мы можем там по 7, по 8 часов целый день там 25 тысяч шагов находить.
1: Просто вы еще и шаги при этом считаете?
2: Ну да, мы пешком просто идем.
1: Новое время.
2: Вот. Весь Уральск можем обойти, просто хохотать и даже не замечать, как время проходит.
1: А о чем в основном говорите? О чем болтаете? О чем болтает сейчас молодежь? Ну, хоть что-то, ну, что-то. Вот я про футбол могу говорить часами. Про что? Про музыку могу говорить, про искусство, про кино, про дорамы могу говорить, про книги. Вы о чем, что обсуждаете? Какие сейчас наболевшие? Такие проблемы какие вы сейчас обсуждаете?
2: Сейчас
1: красивые
2: вот...
1: девчонки обсуждают. Моду, может быть, какие-то, направления какие-то. Ну-ка,
2: моду, вот как мы вот в Алмату съездили, я с одной подругой вместе съездила. Ну как вместе? Мы, оказывается, учимся вот вместе в ЗГУ, но познакомились мы уже в Алмате.
1: Понятно, такой, фу, так на, да. Там наших...
2: Да, но она, оказывается, тоже по академической мобильности. И вот после Алматы мы как сюда приехали, мы вместе прилетели. После этого вот как не разливать, да, каждый день вот общаемся, гуляем.
1: Ну, потому что вас объединяет, да, добрые воспоминания.
2: Да, очень много.
1: Ага, итак, ну так что у нас в моде, какие тенденции, что этим летом, какие прически, какие ноготочки, что, зачем следят?
2: Знаете, вот мне кажется, у многих творческих людей они не под шаблоны идут.
1: Ну, это понятно.
2: Да, вот не под определенную моду, не под определенный сезон. Мы как-то вот сами чего хотим. Вот мы про вот это вот обсуждаем, там, про одежду, какую мы именно хотим. Я вот, к примеру, хочу начать шить. Увидела один пиджак.
1: Все узнаем.
2: Увидела один пиджак недавно. Вот хочу его шить сама. Вот.
1: А был опыт, что ты умела, делала уже, кроила когда-нибудь что-нибудь?
2: Когда-то я вязала. Вот да. Со спицами и крючками я вот вязала, но я не шила никогда. Ну, так, по мелочи,
1: а
2: но...
1: есть машинка?
2: Ожик есть.
1: Ага, ну, если что, папа купит. Че у Ожеки отбирать? Так, а значит, Ожека что-то шила?
2: Да, ну... Курпешки, носочки.
1: Вот с этого надо начинать, а не с пиджаков, между прочим.
2: подшивает все, или там Азике придешь, скажешь: Азия, я хочу вот так, а не так, мне что-то не нравится, она все это переделает. Штанишки, рубашки, там все.
1: А, классно, да, классно, это классно. Хорошо, а что обсуждаете? Киношки, концерты, музыка, ну-ка.
2: Развитие, скорее всего, чем киношки, гулянки и так далее.
1: Ну, а вы разве не слушаете музыку?
2: Ну, слушаем, но тоже без такого-то интереса. Это больше думаем мы про себя, не про музыку мы обсуждаем, а вот каким мы хотим стать, что надо делать.
1: Ну, сколько можно это обсуждать? Вот прошли один раз, сказать: так, все, я хочу быть там.
2: Нет, это же надо вот поэтапно, прям глубоко, заходя там на вот несколько лет, несколько десятилетий.
1: То есть вы фантазерки?
2: Ну, можно так сказать.
1: То есть вы фантазируете, представляете это все детально себе. А если вдруг что-то не срастется с вашими фантазиями, не сойдется?
2: Срастется.
1: Вот, это там, вот, вот чувствуете, это молодость. То есть я бы сказала: да какой там, нифига ничего не получится. Они: срастется. Кто сказал, что не срастется? Где вот это взять, вот этот вот, не то что оптимизм, вот эту уверенность? Это потрясающе. Аплодирую, сидя и стоя. Вот так и надо, в принципе, ставить цели, вот так к ним идти. Так, хорошо. Получается, в общей сложности тебя можно считать художником с трехлетним сроком.
2: Да.
1: Есть уже какие-то готовые картины? Сколько их? Какие они? Про что? С каким настроением?
2: Из недавних есть одна картина.
1: Из недавних уже, да.
2: Есть одна картина, она такая, на маленьких двух холстах.
1: Ага.
2: И вот на первом холсте там, как сказать, человек,
1: так,
2: с головой чайника.
1: А, то есть вместо головы чайник?
2: Да, вместо головы там чайник.
1: Ага.
2: И он льет. И там на втором холсте маленький человечек, который уже как ребенок.
1: Ага, с чашкой, наверное.
2: С чашкой, да. И эта чашка разбита у него. Вот. И весь вот этот, что там чайник к нему переливает, оно все льется просто в никуда. Вот. Это можно назвать то, что вот все, ну, многие родители, они, не слушая своих детей, могут им что-то говорить, как-то их учить, не спрашивая у них, чего они сами вообще хотят. Вот, потому что много таких родителей у моих друзей, знакомых, можно сказать, и слава богу, у меня не такие они. У меня они самые вот лучшие, кто вот всегда поддерживал меня и никогда не упрекал ни за какие действия. Вот что-то я начала.
1: То есть набивай шишки, а не твои.
2: Да. Да. Вот. Я что-то сидела и как-то начала думать про своих родителей, потому что они у меня такие хорошенькие. И что-то вот захотелось что-то такое нарисовать.
1: Такое со смыслом.
2: Да.
1: То есть это получается такая... это две картинки.
2: Да.
1: Просто они должны быть рядом, чтобы понять,
2: да,
1: смысл.
2: Да.
1: Ну, вот видите, как... То есть картины со смыслом.
2: Угу. Еще одна. Еще одна. Это... как сказать? Окна многоэтажки.
1: Так.
2: При закате у всех вот окна открыты, и там видно, кто что делает.
1: Ух ты! Вот. А это большая картина или маленькая?
2: Нет, она маленькая, я больше не пишу сейчас.
1: Сейчас она не пишет больше.
2: Да, это вот после универа не хочется больше писать. Вот, и там вот кто-то парочка, кто-то готовит, кто-то вот играет на чем-то, кто-то курит, кто-то плачет, у кого-то там подружки вот сидят. То, что вот в одном здании у всех людей там разные.
1: Разные истории.
2: Да, разные истории очень. Ну, это на закате, там это очень красиво смотрю. На черном фоне, как тень.
1: Да. Значит, ты об этом задумывалась, да? Интересно. Да. Смотришь на здание, вроде оно вот снаружи такое неодушевленное, а если открыть окна и заглянуть в каждое окно, поэтому нас, наши взгляды и притягиваются к окнам, да? Хочется всегда заглянуть. А там жизнь, и у каждого своя, разная, да, абсолютно. Прекрасно. Я так поняла, глубокое содержание. А что ж ты мне тут просто пейзажи рисую, речки, вот, значит, там не только это вот?
2: Ну, это так просто, как вдохновение. А это прям если задуматься.
1: А, то есть, я поняла, то есть есть варианты, когда ты, оп, мысль такая пришла, вот как ее выразить, да, через живопись, и ты ее так воплощаешь. А есть просто под настроение.
2: Да.
1: Как ты думаешь, все твои картины, вот твои картины, они больше с хорошим настроением или просто чтобы постоять и задуматься?
2: С хорошим.
1: С хорошим.
2: Хорошим. Я когда у меня плохое настроение, я не могу рисовать. Не хочется рисовать. И даже вот эти вот глубокие смыслы, если даже они какие-то грустные, это не значит, что у меня настроение было плохое.
1: Просто мысль такая появилась, да?
2: Да, просто мысль.
1: Потрясающе. Какие глубокие у нас молодые люди. Кто там что про молодежь говорит? Вот, пожалуйста, вам. Вы бы до этого не додумались. А они думают, они ходят с девчонками и размышляют на разные темы. Так, буквально на полминутки у нас сейчас реклама, а дальше мы продолжим разговор с нашей гостьей в проекте «Зная наших». Сегодня это Айгуль, начинающий художник со смыслом. И кто ее знает, друзья мои, через год или два, может, мы услышим ее имя на выставках. А как минимум, может быть, вот, кстати, маленькие картинки, они же всегда популярны. Их же можно вот как раз в хенде-то и выставить.
2: Да хоть на такой шкафчик просто.
1: Нет, ставить. Это я знаю. Это в наш шкафчик можно все. Это феноменальный шкафчик. Сам по себе уже исторический монумент. Я имею в виду в хенде выставить, чтобы кто-то раз и использовал в качестве декора. Так, реклама полминуты, но мы не уходим из Инстаграма, поэтому, друзья мои, если есть вопросы, спрашивайте.
0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: также без Филатова и Карас в нашей музыкальной программе All Night, так называется композиция, которая прозвучала в преддверии продолжения нашего проекта, который выходит по пятницам в эфире Радио ОК.
1: Знай наших.
0: Напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Айгулит, начинающий художник, который вот так вот, вот опять же, все, вот смотрите, из передачи и в передачу мы понимаем, что даже если особо не занималась она, не ходила в художку, но в детстве ее тянуло к альбомам, ей нравилось, может быть, шелест этой бумаги, ей нравились, нравился только один вид красок и карандашей, и это она выражала, родители ей это все покупали, но нужно ждать момента, когда это вот ружье в спектакле выстрелит, а у Айгуль вот, пожалуйста, выстрелила, причем, опять же, не сразу, получила какие-то базовые знания, причем совершенно на другом направлении, не искусство, не художество, а дизайна, и вдруг настал момент, когда она говорит, а почему нет, я вот, как вот это вот первый раз-то произошло, когда ты поняла, а вот у меня картина получилась. Ну, вспоминай этот момент.
2: Да, как раз в Алма-Ате. Угу. Я сидела в общаге.
0: Так.
2: Но у меня тогда настроения не было, кстати.
0: Так, ну, а это же терапия какая хорошая.
2: Да, вот в тот день у нас был проект, как раз-таки были дедлайны. Я вот приехала с создания, вот. Угу. Начертила все, сдала. И что-то сижу так грустно. И что-то вот захотелось горы нарисовать.
0: Захотелось горы нарисовать. И ты?
2: И я нарисовала. Вот как раз таки у меня были вот А4, там А3, как раз таки акварельные, ага, которые я не использовала. Угу. Потому что мы тогда чертили.
0: Угу.
2: И я что-то их достала и начала рисовать. И это все так пошло. Еще вообще и девочки так удивились. Ты что там сама рисуешь, что ли?
0: Ага, ну это уже мотивация, когда да, обращают внимание и оценивают, что что-то у меня получилось. То есть ты была довольна своей работой. И куда она делась, эта картина?
2: Просто у меня, да.
0: Она есть?
2: Да.
0: Ага.
2: Она есть.
0: А вообще дома присутствует на стенах твоей работы?
2: Нет, я их всех собираю просто на шкафу.
0: Вот так вот.
2: Да.
0: Хорошо.
2: Когда потому что, мне кажется, для каждого творческого человека свои рисунки, они не такие уж и прям паушные.
0: Ну, это да, это угу, сомнения всегда.
2: Да.
0: Но надо же понимать, то есть, вот, то есть ты сама выразилась. Сама выразилась и все, и пусть другие понимают. А вдруг у кого-то это найдет отклик, найдет вот этот отзыв, скажет, блин, я же вот, я вот тоже так видела, или настроение какое. Оно передастся. И ты поймешь это, это почувствуешь. Мне кажется, все равно нельзя просто на шкаф-то пыльку складывать. Надо показывать. Я к тому, что, может быть, стоит сделать какие-то работы и представить и в магазине Хэнди. А пусть люди смотрят, пусть да, получают. Потому что это твое творчество, это твоя энергия, которая по-любому передается, когда ты смотришь. Казалось бы, просто листок бумаги или ты же на холсте рисуешь. Угу. Вот, а глядя на это, на все, мы же все понимаем. Мы на рекламу смотрим и говорим, вот это красиво, вот это некрасиво, а тут картина же написанная с человека с вдохновением. Это потрясающе. Соприкасаться с творчеством, вот с людьми творчества, это всегда такая благодать. Вот я не знаю, то есть особо-то посыла-то никакого нет. Я думаю, блин, ну что, ну взять то, что ли, попробовать кисточку, что-нибудь. Хотя нет. В детстве еще были какие-то попытки, и то мне нравилось перерисовывать. Ну, может быть, вот если только какие-то цветовые какофонии такие вот поналепить, и то, мне кажется, нет. У меня нет этого чувства гармонии, поэтому мне сложно. Я могу только ручкой геометрические фигуры лепить. Все поняла. Есть какие-то амбиции? Вот вы с девчонками планируете, ну, не раскрывая всех секретов, хотя сегодня день раскрывания секретов. Сегодня день такой. Мы сегодня всех скелетов и шкафов вытаскивали. Есть у тебя тайны? Есть у тебя тайны? А у тебя есть тайны? Пиши, мы все озвучим. Как это? Не раскрывая личности.
2: Анонимно.
0: Да, анонимность гарантируем. Так, есть какие-то амбиции, планы вот такие вот?
2: Есть, большие. Я, во-первых, не хочу окончать вот университет здесь. Угу. Я хочу перевестись так. куда-то. Или также у нас есть академическая мобильность за рубеж. Угу. Можно в Турцию, либо в Польшу я хочу. Угу. А вот после бакалавриата я хочу поступить на магистратуру, на ландшафтного дизайнера, скорее всего. Так как я уже дизайнер интерьера, я уже буду знать. Uh-huh. И вот мне хочется вот в будущем, чтобы когда приходили ко мне за проектом, чтобы я могла дать и дизайн интерьера, и ландшафтный дизайн. Uh-huh. И если в это же время учить и архитектурный дизайн, там фасад тоже можно делать. Можно
0: Конечно.
2: Да,
0: это... То есть цельная такая картина да, получается.
2: Да, потому что это, мне кажется, это гораздо удобнее, потому что если человек, клиент просто за интерьерским дизайном приходит к одному, uh-huh. за ландшафтом к другому, да, да, да, за фасадом да, да. еще к одному, и причем у всех, скорее всего, будет авторский надзор, это еще деньги. А если это все будет делать один человек uh-huh. с одними вот, с одной бригадой, uh-huh. если так сказать, то это гораздо, мне кажется, легче, и авторский надзор там будет все еще, ну, один.
0: То есть и людям дешевле и удобнее.
2: Да.
0: И... Ведь она о людях думает.
2: Да, и в один момент можно все сделать. Вот кто-то там внутри Но... делает. Кто-то снаружи занимается.
0: А не проще, допустим, открываешь ты контору дизайнерскую, у тебя есть такой дизайнер, такой, вместе собрались, одна есть бригада, ее отправили, они все делают, а вы вот тут творите. А ты еще как главный, просто понимая и в этом, все это проверяешь, доводишь до ума и просто...
2: Да. Ну, это уже в будущем так.
0: Это бизнес-план.
2: Да, это бизнес-план.
0: Понятно вам? Творчество творчеством, а хлеб с маслом никто не отменял. Вот! Вот оно мышление, вот он подход молодых, и это здорово, ты умничка. Я тебе желаю на самом деле, вот чтобы все осуществилось, девчонки, там, подруги пусть помогают. Если родители поддерживают, это уже большая благодать, это, конечно. Да. Им здоровья, чтобы хватило, чтобы поддерживать тебя и морально, и финансово, пока ты не встанешь на ноги. Ну, а если такие планы есть, как ты говоришь, почему не будет? Будет. Ну, значит, оно будет. Тогда близ, коротенький, буквально на 2 минуты. Есть любимый напиток?
2: Ой, как будто бы нету. Ну, такого. Мохито. Зиги-заги.
0: Я не знаю, что это такое. Хорошо, принимается. Естественно, любимое блюдо, что можешь есть каждый день? Мороженое?
2: Нет.
0: Пирожное?
2: Нет, мне кажется, сейчас...
0: Морковку?
2: Вы удивитесь очень сильно. Это гречка с рисом. Просто гречка с рисом. Сухая. Ну, не сухая, просто...
0: Вареная.
2: Да, вареная, отваренная.
0: Гречка и рис?
2: Да. Просто соль еще приготовленная. Вместе приготовленная.
0: А как их приготовить вместе?
2: Просто гречку
0: отдельно,
2: и рис.
0: А потом смешать?
2: Да. Ну, в одной кастрюле там, на сковородке смешать
0: это,
2: их.
0: Это какое-то студенческое, да, блюдо?
2: Нет, это ты, вот ты, именно...
0: Как ты это открыла? Кто это вообще придумал?
2: Это мама когда-то приготовила. Из наших только мама это готовит. И мне это так понравилось.
0: А масло какое-нибудь туда?
2: Ну, просто на масле сначала жаришь. Так. Гречку и рис вместе добавляешь. Жаришь, солишь, заливаешь водой. Все.
0: А что, без мяса? Без мяса. Без мяса неинтересно. А с овощами тогда какие?
2: Не, ну можно, конечно. Не, с овощами все люблю.
0: А какой любимый овощ? Помидор, огурец, капуста, морковка, свекла.
2: Помидоры.
0: Помидоры.
2: Помидоры.
0: А фрукт какой любимый? Арбуз, дыня, персик, абрикос, вишня, яблоко.
2: Нектарины.
0: Нектарины, так, хорошо. Любимое время года?
2: Лето.
0: Угу. А любимый день недели?
2: Четверг. Не знаю, почему четверг, просто четверг.
0: Ну, я, понятно. Мы когда что-то любим, мы вообще не понимаем, за что мы любим. Оно просто так получается. А есть парень?
2: Нету.
0: Ага. То есть пока оно лишнее, не нужно пока... Не... А когда планируешь, вот когда будет семья, как ты думаешь, твоя уже семья, она будет помогать тебе или наоборот нужно, чтобы никто не лез и не знали то, чем ты занимаешься?
2: Не, я хочу, чтобы мой будущий
0: избранник.
2: Муж, да, так скажем, был либо архитектором.
0: А, все-таки?
2: Да, или инженером можно.
0: Инженер лучше. Да. Инженер лучше. Да. Они просчитывают, высчитывают и помогают, да.
2: Вот кто-то что такое.
0: То есть все-таки опять туда же, да, вот в бизнес, да. Чтобы оно было проще.
2: Семейный бизнес будет.
0: Так, твои пожелания, скажем, и нашим слушателям, и тем, кто, ну, может быть, вот сейчас на распутье и думает, вот, кстати, можно молодым пожелать, кто еще не определился с тем, что он хочет в этой жизни, по какому пути пойти. Вот сейчас же выпускники как раз выпустили школу, закончили. Вот как выбрать свой путь? Как? Подскажи.
2: Вот я очень рада тому, что я за 3 месяца до ИНТ передумала и решила все-таки поступать на дизайнера, потому что если бы я тогда пошла геомат, я бы просто пожалела бы.
0: Угу. Потратила время,
2: да, потратила силы. Время, силы, деньги, еще множество всего, энергии своей. Угу. Вот, поэтому просто слушайте свое сердце всегда. Всегда. Если вас даже никто не поддерживает, просто верьте в себя. Вот, куда хотите, туда и поступайте. В этом нету никакой проблемы.
0: А вот ты же сказал в самом начале, а ведь в основном родители говорят, так, будешь юристом, будешь нефтяником, ничего не знаю, вот там деньги будут. И что тогда делать?
2: Не знаю, но лично я с самого детства всегда перечила родителям. Вот в начале детства они же все равно говорят, вот так не делай, да, так не делай.
0: А, ты еще и такая вот, да?
2: Да,
0: непослушная.
2: Но я всегда влезала. И в школе там дралась.
0: Ну вот скажите, посмотрите на это милое личико, она дралась в школе.
2: Вот, угу. Там на мероприятии, на одном мероприятии, вот как раз-таки на первом курсе меня папа не отпустил.
0: Так.
2: Лучше давай ты не пойдешь и так далее, эти деньги давай лучше дам. Я такая, нет, я хочу, короче, пойти. Я пошла, и знаете что, я там колено вывихнула.
0: Карма.
2: Да, потом папа меня возил по больницам, угу. И так далее, вот, и множество таких было.
0: Понятно. То есть, да, с тобой... Сложно, а договориться можно? То есть, если тебе что-то не нравится, ты скажешь нет и до свидания, а договориться-то можно? Как-то болтать тебя, уговорить?
2: Если это будет жертву, чтобы я что-то поменяла, то нет. Договориться тогда не получится.
0: А как же с клиентом? Вот клиент будет и говорит, так, знаешь что, это, конечно, все хорошо, но мне вот тут, пожалуйста, золотые колонны, вот тут зеленый горшок, а вот тут лошадь, чтобы была.
2: Я ему скажу, давай мне там, 1 000 000 за так. Это, я сделаю.
0: А, вот как, то есть, да. И главное, чтобы никаких претензий,
2: угу.
0: Да? Да.
2: Угу.
0: Понятно, можно найти общий язык с молодыми, творческими и талантливыми. Я тебя искренне благодарю за то, что ты к нам пришла. Я надеюсь увидеть твои работы в магазине Хэнди.
2: Угу.
0: Я надеюсь увидеть твои работы дизайнерские в будущем, архитектурные, неархитектурные, ландшафтные, в нашем городе и не только. Может, на самом деле, именно твоя миссия в будущем преобразить наш город в еще что-то новое. Пусть это все срастется, все это получится. Главное, чтобы у тебя оставалось желание это делать. Спасибо большое.
2: Вам тоже спасибо.
0: Ну все, друзья, мое время, отведенное вот с Айгуль здесь на проекте «Зная наших», подходит к своему завершению. Розыгрыш последнего билета на бензин 95-й в нашей радиозаправке любезно согласился привести мой коллега Дмитрий. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Берегите себя. Всем пока.
1: Жарнама.
3: Реклама.
4: Команда АО «Талаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: 106.5.
1: Жарнама.
3: Реклама.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Радио «Заправка».
6: Звонки какие-то настойчивые раздаются у меня в студии по номеру 8-771-202-1006. Видимо, это уже очередь из желающих выиграть топливо в наш

0: нашей игре ежедневной, которая называется «Радиозаправка». Я напомню, что сегодня есть последний шанс обрести еще одну порцию топлива объемом в 10 литров от нашего спонсора, сеть автозаправочных станций «Газ Энерджи». И талон этот вы можете использовать также в сети автозаправочных станций «Казахойл». Либо там, где вам будет удобнее. Правила нашей игры, я напомню, очень простые. В моих руках находится коробочка, которую я уже успел продемонстрировать зрителям нашей странички Instagram. В ней опущены цифры номиналом от 0 и до 9. Правила игры очень просты. Прямо сейчас, абсолютно не глядя, я запущу руку в эту коробку и достану из нее одну единственную цифру, которую покажу на камеру, дабы вы не заподозрили нас в какой-нибудь подтасовке, ну и, конечно же, произнесу в эфир. Если эта цифра присутствует в государственном номере вашего автомобиля, все, что вам остается, это просто дозвониться к нам в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться, назвать госномер, ну, возможно, о себе что-то расскажете, ну и, конечно же, услышите поздравление в свой адрес и получите возможность приехать к нам в студию для того, чтобы забрать свой заслуженный подарок. Вот такой красивый топливный талон, один единственный он у нас остался, 9 штук уже разыграны, 2 человека все еще, мы ждем Александра и Нину, приезжайте скорее, потому что, ну, я уже говорил, что топливо имеет свойство испаряться. Конечно же, это шутка, но, тем не менее, срок действия талона все-таки присутствует до 31 числа текущего месяца. Поэтому поторопитесь, друзья. В общем-то, все, на условия рассказал. Номер 8-771-202-1006. И прямо сейчас сначала надо потрясти. Хотя вот моя коллега Елена говорит, что вы какая разница, трясешь, не трясешь. Но, тем не менее, друзья, дополнительный эффект случайности, я думаю, лишним не будет. И извлекаю одну единственную цифру. Сейчас какую-нибудь из серединки прям выберу. Что там попалось? Циферка 3 попалась. Если троечка присутствует в госномере вашего автомобиля, звоните по номеру 8-771-202-1006 и получайте в свое распоряжение 10 литров бензина марки АИ-95 от нашего спонсора сети автозаправочных станций «Газ Энерджи». Едьте на заправку, заливайте в бак и счастливого вам путешествия. И, кстати, вот звонок уже есть. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Александр, вот я сейчас ругаться буду, между прочим.
1: Да, я ждал последнего дня, чтобы второй талон забрать.
0: А, чтобы два раза не ездить, да?
1: Все верно, да. Ну, так жене и говорю. Она меня ругает, говорит, почему не съездил? Ну, я говорю, сейчас я второй талон выиграю.
0: В принципе, тактика верная. Она сыграла свою роль. Ну что же, Александр, номер напомните, а то я что-то запамятовал.
1: 352.
0: А в прошлый раз вы с какой цифрой выигрывали?
1: С семеркой 867. У меня две машины.
0: А, у вас целый автопарк там? Ну, понятно. 350. А что за машина?
1: Шкода Октавия.
0: Ага. Ну что ж, так и запишем. Октавия. Ждем вас, друзья. Ждем вас, Александр.
1: Через 10 минут приеду.
0: Через 10 минут? Я засек время. Если не будете через 10 минут, этот бензин отправится в бак к нам с Еленой.
1: Хорошо, а если приедут, то тогда третий талон.
0: А у нас больше нету, в любом случае. Это последний талон, и вот. Я вас поздравляю с победой. Вот ваши заслуженные аплодисменты. Может быть, привет. Спасибо. Кому-нибудь хотите передать?
1: Да я утром все передаю, вроде стараюсь.
0: А вы еще и утром нужно. Дозвонились, да? Нет, да. Сегодня вот Максат был.
1: Нет. Когда нужно по программу.
0: А, все понятно. Ну что же, Александр, поздравляю вас с победой. Мы вас ждем. Приезжайте и забирайте свой заслуженный.
1: Можно передам привет Василию, потому что его цифра не сыграла.
0: Да, кстати, Василий вообще сегодня в каком-то лютом пролете. Всю эту неделю четные цифры совершенно не хотели показываться из коробки.
1: Да.
0: Ну что же, благо, что вам повезло, Александр. Мы вас ждем. Приезжайте. Время засечено, не забывайте.
1: Все, спасибо, грею шины.
0: Ну вот так вот, все очень просто. Александр проявил расторопность, и тактика его сработала. Один из топливных талонов он выиграл, я даже скажу вам, когда, 26 числа. Ну и вот второй тоже достается ему. Остальные 8 разлетелись по своим победителям, кроме слушательницы, которую зовут Нина. Вчера она одержала победу. Нина, мы вас тоже ждем, приезжайте скорее. Ну и на этом наша серия игр под названием «Радиозаправка», к сожалению, завершена, во всяком случае, пока. За моей спиной вы можете видеть огромное количество этих номеров, потому что не первый сезон мы уже разыгрываем в подобном формате топливо. Я надеюсь, что и не последний. Будем искать новых спонсоров для того, чтобы вновь радовать вас очередными играми и, конечно же, бензином, который в наши дни как нельзя более актуален. Прямо сейчас коротенькая реклама от нашего спонсора «Газ Энерджи», и далее Амирчик с песней про любовь продолжит нашу музыкальную программу.

0: Спасибо, спасибо всем, кто был с нами. Желаю вам отличного продолжения дня, завершения этой рабочей недели на календаре пятницы. Не забывайте об этом. Ну и услышимся с вами в понедельник рано-рано утром в 7 утра на волне 106 FM. Всем пока.
1: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жамбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына

0: 27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
1: Окей. Радио Окей на частоте

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно.

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Если первый день месяца – воскресенье, то 13 число обязательно выпадет на пятницу.
0: Между прочим.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Окей, радио Са. Сенам жюри, жили где. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

I

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис

0: кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Место

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик. Закончу постели.

Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.